0: дия интеру.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Энергия на веяе.